Мне сено лик сапны сушклою, камачом ир кодарь намачом, аж уж виска тем слангам с деком.